Молодец, капитан, давай. Держись. Заряжай, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: Лицо, Косовчок.
1: Лицо, лицо.
0: Лицо, лицо, вот это отпустили, это коммунист, вот это отпустили.

Молодец, капитан, давай. Держись. Зарядь, держись. Потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: лицо, носочок.
1: Не трогай, не его.
0: Лицо, лицо, вот это пузырь, это коммунист. Смотрите, какой парень.